0: pe TikTok am încercat de câteva ori, e cam dificilă situația, mesajele zboară uneori din inbox în spam și nu se mai citesc mesajele și rămân premiile să fie întoarse înapoi la partener. Bună dimineața, Julienca!
1: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! И всем-всем, кто уже успел оставить комментарий в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Ай, какие вы молодцы! Вот сразу вас с утра да пораньше хочется похвалить. А кто еще этого не сделал, обязательно сделайте. И, конечно, не переключайтесь с нашей волны, потому что в этом часу, как Виктор и упомянул ранее, мы разыгрываем ваучер от нашего партнера.
0: Ne scrie primul mesaj în Telegram, da? Laura Lavric, bună dimineața, prezentă cu voi de la Botanica. O zi frumoasă tuturor, Alexandru de la Glodinie e cu noi, deja conectat, da, Nicolae Bogor.
1: Я только хотела сказать то, что Лаура сегодня сломала систему, знаешь,
0: да,
1: вот
0: да.
1: Обычно это Саня, кто у нас самый первый, кто прям ждет, мне кажется, каждый раз эту публикацию. А тут Лаура. Лаура молодец. Лаура сегодня сделала все не так, как привычно. Это я уже рассказывала вам, что очень даже полезно порой так делать.
0: Ne scrie, iată, în top 3 Nicolae Bugor, da, el ca mereu dimineața, în top 3 e stabil, știi? Sunt dintre cei care vor să devină campioni, dar sunt dintre cei care, eu particip, în top 3 mie mi-ajunge
1: stabilitate. Da, так есть. Знаешь, я подумывала, представь себе, а Николай один раз нам напишет «Доброе утро, банда». Ботаника на связи. Я думаю, мы сразу заметим эту ошибку,
0: да,
1: опечатку.
0: Окей,
1: да?
0: Марика,
1: потому
0: чапа.
1: Что Николай всегда, абсолютно всегда здоровается, пишет нам доброе утро именно с Чикан. Чикан на связи. Всем хорошего дня и удачи. Да, да будет так. Как говорят ваши слова, да Богу в уши. Пусть именно у всех сегодня день сложится хорошо, чтобы все вы были с хорошим настроением. Ну и, конечно, да помогут нам в эти классные, бодрые, энергичные треки от Радио Рекорд. В этом часу, ох, много хорошего заготовлено. И что ж тянуть-то? Давайте перейдем далее. Love Tonight прямо сейчас звучит для ваших ушек. Доброе утро!

0: în Telegram, așteptăm mesajele voastre, în TikTok suntem live în acest moment, avem un minut și jumătate, vă așteptăm să vă conectați, să ne salutați, să ne spuneți de unde ne ascultați în acest moment, spre exemplu Cristina, bună dimineața de la Poșta Veche, Angela ne salută de la Buiucani, Vania se salută cu Iulia, bună dimineața,
1: Incognito,
0: Dobre Utrabanda, bună dimineața, если что, я тут, bună dimineața, bine ai revenit.
1: А, так, у нас есть еще комментарий, который ранее пришел от Паши. Всем удачного дня. Всегда проверяйте, есть ли закрыт капот. Опа, если закрыт капот, а что может случиться? Ну, как бы я вижу по фотографии, что, лобовое стекло треснуло полностью. Это может случиться, если оставить капот открытым. Так, пожалуйста, для тех, кто не совсем разбирается в автомобилях, можно немножко пояснить ситуацию. Петя Манкевич пишет нам: «Доброе утро, Рекорд, Германия, как всегда с вами». Это замечательно. Нюрнберг тоже с нами. Александр пишет нам: «Будет меняться банда, банда, Радио Рекорд, Озиф Масалатоц». Вместе с нами и Алекс этим утром. Доброе утро, ребятулечки. Телецентр с вами. Всем желаю хорошего настроения. Алина нам пишет: «Дзбуйка, доброе утро». И вот снова среда, хорошего денечка. Кире и Никитике приветики. Да, доброе утро деткам, доброе утро тем, кто посещает буквально последние денечки школу, садик. У многих садики закрываются на лето, например. Ну, школа само собой работать не будет, поэтому детки, конфетки, я вас поздравляю, вы просто на финишной прямой, осталось буквально 3 дня, и все. И вот этот запах каникул, лето, когда можно будет поспать подольше, когда можно не думать о уроках, когда целый день нужно придумать себе классные занятия, чтобы просто получать удовольствие от них и наслаждаться каникулами.
0: Care sunt primele mesaje ajunse în TikTok în live-ul nostru? Rodion se salută, bună dimineața, e cu noi și așa unde, Seid zice: «Zdrasti, bună dimineața, bine ați venit alături de noi». Suntem, iată, ușor, ușor, în cele 3 minute de când am conectat live-ul, suntem în jur de 30 de persoane. E cumva o magie a cifrelor, a cifrei 3. Dacă am calculat, asta e data de 27, 2 plus 7, la fel este 3. Și cam atât cu cifrele.
1: Так,
0: bun,
1: stoi,
0: și e 30
1: stoi,
0: de săptămână.
1: Stoi, немножко. 2 plus 7, la fel este 3. 2 plus 7?
0: A, 2 plus 7, 9.
1: Okay.
0: Nu, stai așa. 2 plus 7
1: așa ai
0: e,
1: zis.
0: Nu, e 9, da? 9 se împarte la 3, adică da. E radical de 9, e 3. Cumva, vezi, totul se învârte la cifra numărul 3. Și pe TikTok, iată, avem 3 cadouri. Astăzi este a 3-a zi de muncă din această săptămână. Hai să lansăm un challenge cu cifra 3.
1: Da.
0: Dar așa, ceva mai deosebit, gen, nu știu, numere de matriculare sau unde vedeți la acest moment, unde vă întâlniți cu cifra numărul 3. Niște fotografii pe care să ni le transmiteți în Telegramul nostru Radio Record Moldova. Ora conține plasarea de produs, iar noi o să vă bucurăm împreună cu echipa Family Smile Dental Care cu un voucher în sumă de 500 de lei pentru

0: минуты până la финал де ора.
1: Так, ну пока, по крайней мере, мне, ну, ничего не замечается. Я, по крайней мере, не вижу сейчас на данный момент цифру 3 нигде. Поэтому я автоматически пока в конкурсе не участвую или, как минимум, не смогла бы поучаствовать. Но Александр и Лаура уже отправили нам фотографии, где нашли цифру 3. Александр нашел у себя, значит, в документах. А Лаура, я как понимаю, в игрушках.
0: Да, Татьяна на TikTok зичи, я вам 3 копии.
1: Тоже хорошо, тоже подойдет. Михалыч отправляет нам свой термометр. Такой, знаете, уличный. Там явно тоже есть цифра 3. Крейзи отправляет нам борт своего автомобиля. Там тоже можно заметить цифру 3. Если вы где-то, друзья, видите цифру 3, то запускаем челлендж. Если вы собираетесь у нас сегодня получить ваучер от нашего партнера, то тогда отправляйте нам фотографии с цифрой 3.

0: Stanislav Casagrande. Cum, afară sunt 23 de grade acum? Nu pot să cred.
1: Да, очень даже может быть, потому что и правда сегодня погода просто шепчет. Очень тепло, очень хорошо, настоящая весна, даже я бы сказала уже лето почти. Мелник Александр тоже участвует в нашем розыгрыше ваучера и отправляет нам автомобиль, где мы можем заметить номерные знаки 13, то есть цифру 3. Кстати, это тоже отличный вариант для тех, кто сейчас, например, в трафике, да, где-то в пробке стоит. Если вы увидели рядышком машину, у которой есть цифра 3, фотографируйте и участвуйте в нашем розыгрыше. Нам нужна цифра 3, где бы вы ее ни нашли.

0: улыбка. И это место, где ваша улыбка на первом месте. Это Family Smile Dental Care. Партнер, который с нами уже некоторое время, который доверяет нам и которому доверяем в свою очередь мы. И я уверена, что если у вас будет опыт, будете и вы доверять отныне. Но для этого нужно выиграть ваучер, чтобы у вас было, знаете, начало, старт, потому что именно так можно проверить это. Если вам нужен ваучер в сумму 500 лей от нашего партнера, то скорее отправляйте нам фотографии с цифрой 3. Вы можете ее заметить через окно, например, может там какой-то плакат с цифрой 3, а может быть у вас, прям когда выходите из подъезда, как раз-таки написано «дом 3», да, вы тоже можете сфотографировать или что-то в телефоне, или, может быть, автомобиль какой-то с номерным знаком, где присутствует тройка.
1: 7:37 de minute. Cineva surprinde ceasornicul, deja nu mai este actual. E 7:41, da? S-a schimbat 3-ul în 4. Victor e cu noi, zice: bună dimineața de la Glodeni. Vreau să-mi salut colegii Slobodniuc, Victor și Furculiță Adrian. Vreau să le urez o zi cât mai productivă. Totodată atenție la culoarea roșie a semaforului și aș dori melodie Dimineața se numără banii. Cu drag de la Băru, Victor și Dima. Dimineața se numără banii. Cum, la voi? Adică intră salariul pe card până să lucreze banca?
0: Не знаю, но про этот трек я еще ни разу не слышала. Это же он про песню, я правильно поняла?
1: Редко.
0: Да, я здесь про пьесу. Для меня совсем на марабане. Ну, а
1: да и прима дата у денумеря аста де пьесы.
0: Дежам плача.
1: Для меня совсем на марабане.
0: Ну, а маузит удар дежам плача до денумеря.
1: Вероника Данилова, cu noi, bună dimineața, Radio Record. Este boxul numărul 3 sau boxa numărul 3 la spălătorii auto. Bine, QWERTY, care transmite fotografie, intră în concurs.

0: Тик пентру тоц.
1: Но можно, например, если вы заметили две цифры три, можно два раза поучаствовать. Почему бы и нет? Отправляйте два раза фотографии для того, чтобы удвоить, утроить свои шансы на выигрыш ваучера от нашего партнера. Кстати, цифра, о которой мы говорим, цифру, которую вы должны найти, заметить, это цифра три. Поэтому не упускайте свою возможность поучаствовать и сегодня стать, ну, на чуть

0: Șalănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de miercuri 27 mai vine chiar în acest moment. Julenca îl are pregătit, e și o piesă de fundal gata. Putем începe.
2: Ну все, поехали. Маленький тизер, друзья. Гороскоп на рекорде на сегодняшний день. Кому стоит быть осторожнее, кому улыбнется удача, прямо сейчас с вами узнаем. И не уступая нашей традиции, овны, слушайте внимательно. Сегодня вас может задеть ситуация, в которой придется признать, что вы были неправы. И, пожалуй, это будет самое сложное на сегодняшний день, потому что у вас будет весь спектр эмоций, раздражение, и гнев, и обида, и злость. Просто потому что, ну, тяжело вам признаваться в то, что, например, в каких-то ситуациях вы, например, были неправы. И чем быстрее вы поймете, что в этом нет ничего сложного, что, по сути, это просто слова и это просто осознание, тем легче день сложится. Телец. День может внезапно вас подтолкнуть к тратам,

0: которые вы совершенно не планировали. Причем больше всего захочется купить что-то, знаете, для настроения. Так вот, сегодня было бы хорошо тельцам немножко успокоить свой пыл в эмоциональных покупках, потому что просто чуть позже вы можете пожалеть о этих тратах, они вам покажутся спустя время абсолютно ненужными. Близнецы, сегодня вы можете случайно узнать информацию, которую явно не собирались вам рассказывать. И это полностью изменит ваше отношение к человеку или к ситуации. Главное, не спешите сразу вмешиваться или делать выводы вслух. Знаете, вот разбираться, узнавать, а что, как. Вот оставьте, дайте немножко времени этой ситуации, и все раскроется именно так, и сложится именно так, что вам даже эта ситуация пойдет на руку. Рак, тема дома сегодня главная на повестке дня. Сегодня вам очень советуют звезды провести время со своими родственниками, со своими близкими людьми, со своей семьей, с лучшими друзьями. Вам сегодня нужно себя окутать вот этой заботой, любовью и просто, знаете, чувством того, что вы кому-то нужны. Поэтому лучше всего с этим справится семья, знакомые и самые близкие. И, конечно же, также звезды советуют сегодня не... Знаете, немногословить. Если вы являетесь по знаку зодиака рак, то вам сегодня нужно просто дать себя полюбить немножко и при этом держать язык за зубами. Львы, сегодня вы будете особенно заметны для других людей, причем не только внешне, а все как-то, знаете, будут реагировать на ваши слова, на ваше настроение, на ваше поведение. Поэтому вдруг вы можете почувствовать, что кто-то даже, например, копирует вас. Не печаль. Радуйтесь, потому что, мне кажется, это лучший комплимент. Девы. Дева сегодня вас может резко утомить желание все делать правильно. Захочется перестать контролировать каждую мелочь и, наконец-то, просто выдохнуть. И это очень вовремя, потому что день у вас сегодняшний полон ответственности. Но если вы сможете выдохнуть, если вы сможете расслабиться, все сложится намного лучше. Весы, весы, далее вы. Сегодня вокруг вас будет очень много намеков, взглядов, странных каких-то совпадение. Кто-то явно пытается перевести общение в более личное русло. И самое интересное, вам это понравится сильнее, чем вы это ожидаете. День отлично подходит для даже какого-то легкого флирта, для романтических разговоров, для знакомства. Главное, не пытайтесь выглядеть слишком недоступным. Скорпион. Сегодня кто-то может начать слишком активно лезть в ваши дела, задавать какие-то неудобные вопросы для вас, пытаться контролировать ваши решения, и вы знаете, наконец поймете, как сильно устали все это терпеть, поэтому день отлично подходит для того, чтобы спокойно, но жестко обозначить свои границы, без скандалов, просто вот честно сказать так, как есть. Далее у нас стрельцы, у которых день может резко изменить все планы, причем буквально за пару часов. Сначала вас это вызовет раздражение, гнев и всевозможные негативные эмоции, но позже вы поймете, почему именно так все сложилось, поэтому звезды вам рекомендуют сегодня, знаете, вот не то чтобы плыть по течению, но принимать ситуацию и сразу подстраиваться под нее. Козерог, сегодня вас могут неожиданно завести в какой-то такой неприятный разговор по поводу работы, по поводу финансовых каких-то затрат, по поводу будущих возможностей или инвестиций. Поэтому будьте готовы к такому разговору. День показывает, что впечатление о вас сегодня складывается именно из деталей. И да, кто-то давно считает вас сильнее и профессиональнее, чем вы сами это думаете. Поэтому, да, замечайте детали, будьте готовы к серьезному разговору и еще раз подтвердите свой профессионализм. Водолеи, сегодня вас кто-то захочет, знаете, немножко утихомирить. Вот кому-то покажется, что вы сегодня слишком импульсивные, слишком громкие, слишком яркие. Не стоит обижаться на этих людей. Знаете, вам сегодня лучший совет от звезд вот все принимать с каким-то таким достоинством, вот держа высоко поднято голову. Рыбы, сегодня ваша интуиция будет работать почти пугающе точно. Вы сразу заметите, что вы вот в сегодняшний день, ну, все будете чувствовать, все, что будет происходить. Поэтому сегодня, да, интуиция — это ваш главный козырь. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Давайте уже узнаем, кто же из всех вас сегодня самый удачливый, кому достанется в ваучеру от нашего партнера от Family Smile Dental Care.
1: Eu fac scroll și îmi zici unde mă opresc. Sunt 200 de comentarii la acest moment, 200 probabil de persoane care au participat. Cineva a găsit mai multe cifre de 3 undeva și a participat de 2, de 3 ori, dar nicio problemă. Important că norocul este de partea voastră. Îmi zici un stop la un moment.
0: Раз, два, три, стоп, Виктор. Давай посмотрим, кто сегодня оказался под твоим счастливым пальцем.
1: Felicitări.
0: Так.
1: Ia să vedem. Este un 3743. Ok, Denis e câștigătorul. Denis, îți dorim baftă. Astăzi ești mai norocos probabil decât alții. Și ora a conținut plasare de produs. Este 8 fix. Dance Radio. Ai recunoscut, bună dimineața, ai recunoscut acest instrumental pe care l-am avut la horoscopul tău, iată.
0: Ну, мне кажется, максимально знакомым, но...
1: Deci cine știe care este trupa? E, instrumentalul unei piese relativ așa vechi. Dar nu cred că toată lumea a auzit. La radio se difuza foarte des această piesă. Puteți să ne scrieți cei care sunt cu noi în TikTok, în Telegram.
0: Мне напоминает только одну группу, но пытаюсь вспомнить сейчас название этой группы. Знаешь, как бывает такое, вот вертится, вертится на языке, вертится в голове.
1: Угу. Ши? Cei care sunt în TikTok, în Telegram. În TikTok. Instrumentalul ăsta. Vă aduce aminte de vreo trupă ceva?

0: тик де воче.
1: Мне единственное, вот я сейчас посмотрела название группы, о которой я думала, потому что я знала, что, ну, эта песня мне напоминает группу, который когда-то был первый муж, внимание, дебри мои утренние, первый муж Ирины Дубцовой. Группа называлась «Плазма». Очень старый. Это она? Нет, честно.
0: Да?
1: Просто? Нет. То есть я вспомнила то, что... Ну, я честно тебе скажу, я вот могу тебе показать, да, только что. Я вот что вбила. Ирина Дубцова, первый муж. Потому что я не могла вспомнить, как называется группа. Потому что на звук, на... я, конечно, узнала песни, но я не помнила, как называлась эта группа.
0: Плазма.
1: Плазма, да. Поэтому я вбила первый муж Ирины Дубцовой, и мне сразу выскочила «Плазма». Песня, кстати, классная. У них было несколько громких треков, которые до сих пор занимают даже места.

0: На рекорде.
1: Ну что, пора продолжить нашу игру, поэтому прямо сейчас, если вы едете в автомобиле, может быть, на работу, может быть, в офис, может быть, в школу, а может быть, и вовсе, слушайте нас прямиком из вашей кровати, берите свои телефоны в руки, набирайте номер нашей студии 07860 107 и 9, и давайте вместе с вами сыграем в 3-литровую банку. Для тех, кто не помнит или вдруг забыл, напоминаю очень быстро правила. Это 3-литровая банка, в которой вы должны поместить предметы, которые будут начинаться на одну букву. Мы вам задаем локацию, откуда вы должны эти предметы брать. Соответственно, чем больше слов вы назовете, тем больше у вас шанс попасть в большой финал, стать финалистом. И, возможно, именно вам в эту пятницу придут денежки на карту от нашего партнера, а именно от Max Auto, от ребят, которые знают хорошо, что такое качественные автомобили для наших молдавских дорог. И, конечно же, с выбором автомобилем они вам могут в том числе помочь и порекомендовать нужную вам марку или нужный формат для вашей семьи.
2: Deocamdată лидер în конкурсul de astăzi este funcționarul de la Teatru Luceafărul, Ion, care are 5 cuvinte, a încercat și Sergiu, însă cu litera U doar 4 cuvinte contabilizate au fost. Urmează alte locații, alte litere pentru voi. 0786 0179. Ia să vedem cine e cu noi la telefon.
1: Așa, cine e următorul participant? Bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
2: Neața, cine e cu noi?
3: Stela din Taraclia.
2: Taraclia e cu noi.
1: Taraclia e cu noi, minunat. Stela, uite, pentru ca să zici cuvintele, ai nevoie de o locație și de data aceasta va fi parcul Valea Morilor, da? Deci
2: din
1: orice
2: Chișinău
1: găsești acolo, trebuie să se înceapă cu litera...
2: Cu litera P de la parc. P. 3, 2, 1, Stela, baftă!
3: Pastile, păduchi, pătrânjel, popcorn, pachete, poamă, prune, pământ, purici. Bien, p. Păr.
2: Gata.
3: Pastile,
2: gata, că începem de la început, adică iar cum, după pastile mărg puricii, da?
1: A fost perfuzie, dar hai să fim serioși, pentru că totuși parcul nu e un spital, deci perfuzia nu avea să o contabilizăm, dar
3: ceilalte... În parc, de prieteni.
1: Găsești, da? Da, trebuie găsești.
3: Alternative, dar...
1: Hai, Victorie,
2: 10 cuvinte, Stela! Te felicităm! Taraclia are cel mai bun scor până la acest moment.
3: Mă bucur!
2: Să ai o zi frumoasă, salutare pentru Taraclia!
3: Mulțumim.
2: Pa, pa!
3: Așteptăm vinerea cu nerăbdare!
2: Așteptăm și finalul acestui joc de astăzi. Cineva poate spune 11 cuvinte și
1: sau
2: astfel
1: poate 16,
2: să-i fure
1: 16. Cum a fost recent, nu? Luni sau când a fost acest caz? Natalia, dacă nu greșesc, a numit 16
2: săptămâna
1: cuvinte.
2: Săptămâna asta sau săptămâna trecută?
1: Deja, nu știu, m-am încurcat și eu în toți participanții, dar am reținut foarte bine minte atunci când au fost numite 16 cuvinte. Deci
2: săptămâna
1: număr...
2: asta Angela de nu greșesc cu 12 a
1: da,
2: fost.
1: Da, da.
2: Eu nu greșesc, dar aș putea
1: așa
2: să greșesc.
1: Așa că, Stella, da, sunt sigură că acum ții pumnii pentru tine, dar știi cum? Cineva poate să zică și mai multe. Bună dimineața!
2: Neața!
4: Dobre utro!
2: Cine e cu noi?
4: Alexandru.
2: Alexandru, de unde ne asculti, Alex?
4: Botanica.
2: Ce muncești?
4: O, nu șofier.
2: Ești șofier. De brută, șofer de mașini de mare tonaj, personal.
4: Poate.
1: Așa. E bine, cred că des cu mașina între într-o stație Peco, da? Așa că locația pentru tine va fi stația Peco. То есть заправка – это локация, из которой ты должен называть все возможные слова, которые поместятся в 3-литровую банку и будут начинаться на букву
2: А de la Ana. 3, 2, 1.
1: Поехали.
2: Ана.
4: Анчоус. Банкер. Самая лучшая буква, блин. Не-не, пас, я на заправке не знаю. Буква.
2: Ты че ты дай бы тут?
4: Ну, Мадео, я думаю сейчас.
2: Алекс, două cuvințele.
4: Da.
2: Am contabilizat. Da. Mersi frumos, ai o zi bună, pa, pa.
4: La revedere.
1: Вот так вот бывает, вот так вот. Вроде локация хороша, вроде буква хороша, все-таки первая такая. Но вот видите, всего лишь два слова Алекс смог назвать. Поэтому пока у нас лидирует Стелла, которая назвала целых 10 слов. Может быть, кто-то из вас сможет больше, а? Давайте дозваниваться по номеру 0-7-8-6-0-107-9. Чуть позже сыграем еще минимум один, а может и два раза. И, конечно же, прослушаем гороскоп на рекорде от Виктора.

0: putem oferi astăzi pentru doi participanți care au ajuns la acel scor de 5 cuvinte, da? De nu greșesc, e Sergiu
1: și Daniel.
0: Și Daniel, noi vă felicităm, aveți câte un voucher în suma de 300 de lei din partea partenerului. Să știți că voucherele le puteți ridica din redacția Radio Record, Valea Crucii 4-5 și evident utilizate în rețeaua partenerului Orei 9. Noi și ieri am vrut să oferim două vouchere cadou, însă nu s-a reușit Nu s-a găsit persoana care să meargă bine de la în departamentul de întrebări 1, 5 și până la 15, dar am oferit un singur voucher. Astăzi bucurăm două persoane din start. Ora a conținut plasare de produs.
1: Da, и, кстати, кроме того, что вы сегодня смогли поучаствовать и выиграть ваучер от нашего партнера, вы сможете это сделать и завтра. Главное, конечно же, вовремя подключиться к нам, поучаствовать в нашей завтрашней игре и, соответственно, может быть, именно вы заберете наш ваучер завтра. То есть удача вам может улыбнуться и завтра, если сегодня у вас не получилось это. Поэтому не расстраивайтесь, главное позитивно. Позитивно настроиться, оставаться на нашей волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах, слушать энергичную музыку и мысленно уже визуализировать завтрашнюю победу. Вот я очень сильно верю в силу мысли, верю в то, что мы и вправду притягиваем то, о чем думаем, поэтому где-то, я уверена, тот же Сергей, который сегодня забирает у нас ваучер, и тот же Даниил, который выиграл у нас ваучер, где-то это в голове своей визуализировали и думали о том, как они уже будут поедать вкусный ужин от нашего партнера.
0: Э, bine, este ora 10 fix. Bună dimineața! Iar în această oră, de la 10 până la 11, mai ții minte în ora numărul 7, intervenția numărul 1, în care eu

0: Radio Record.
1: Noi am revenit, 10-25 de minute, prieteni, vorbim astăzi despre regulile de bună manieră atunci când mergeți în ospeție, când sunteți acolo, da, și cine cum se comportă, cred că ar merge bine și fundalul ăsta.
2: Da, da, da.
1: Ei bine, ne scrie nouă Andrei. Salutare, dragilor! Cea mai bună manieră la momentul de astăzi este să nu te duci în ospeție. Mă, nu știu cum se întâmplă la mine de o vreme bună, dar nu mai simt gustul să merg în cluburi, dar părerea mea la acest moment, mai bine să vină la mine acasă, să se facă un frigărui, să se asculte o muzică, să discutăm în liniște și în pace și să nu mai merg în locuri gălăgioase. Nu știu, asta e cu 30 sau n-am idee de ce e legat, dar dacă aș face o ieșire în oraș, atunci fie la o terasă din aia așa inofensivă unde muzica cântă ușor, să pot să mă înțeleg în vorbă. Cluburile parcă au rămas în spate, calculând mesajul care a ajuns de la Andrei, da? Nu chemăm în ospeție. Din contra, eu, la mine acasă, cu mare drag chem să vină persoanele, dar să merg eu în ospeție nu prea am stă bine.
2: Может быть, где-то и возраст, а может быть, потому что золотая эра клубов, мне кажется, уже позади все-таки когда-то, по крайней мере, у нас, да, с тобой, потому что нам все же уже за 30, я могу сказать нам, потому что ты тоже уже в этом клубе, поэтому, да, и вправду, клубу уже неинтересно, намного интереснее собраться вечерком с друзьями и посидеть, побеседовать, что-нибудь интересное рассказать или узнать, но даже при этом, может быть, потому что я дева, я все считаю, что должны быть какие-то правила. Какие-то правила вот в тот момент, когда идешь в гости, да, все же должны они существовать. Кстати, вот есть еще один такой момент. Есть два типа людей, я всегда говорю, то, что связано с гостями. Я, так как я дева, я, например, изначально говорю своим гостям, да, я вот, хотя я очень гостеприимна, но все же, я изначально говорю, что мы собираемся, например, в 7 часов, предположим, до, и говорю время, до 11. То есть я всегда говорю до скольки, почему? Чтобы человек примерно рассчитывал тоже свое время, и чтобы человек понимал, что все же дольше, например, 11 задерживаться не нужно. Понимаешь, тоже должен быть какой-то тайм. Ну, конечно, потому что у меня, например, в доме...
1: Да, не вин, а ты не
2: дело в том, что, например, в моем доме дети, и у нас есть свои ритуалы. Мне нужно, например, всех детей искупать, уложить вовремя, да, или как минимум, окей, когда гости, можно задержаться, или можно сдвинуть режим там на часик, ну, пусть максимум на два. Но все же, например, мне лично не нравится, когда гости задерживаются дольше 11. Вот не люблю такое. Вот я считаю, что нужно это тоже уметь считывать. Тот момент, когда тебе хозяин дома говорит, что... Ну, как бы все, вечеринка окончена, можно собираться домой.
1: Ей, да, ну, а ты спуне, такой еще... Ну, хоть спуне ту, кэ гата, да, требуй со симта у аспеци.
2: Вот, да, нужно прочувствовать. Не... А не так, что все уже образно стоят, одетые у двери, а ты такой, а можно мне еще, пожалуйста, чашечку кофе? И все такие, ну ладно, давайте еще чашечку кофе.
1: Мы кофе в кассе,
2: ну, кум. Ну вот.
1: Я... Дар хадите спунем плюс в Телеграм, в ТикТок, чей каре сунт, и вор фи де аккорд ку история мя. Юлия зиче... Gen, copiii la trebuie de culcat la timp, sunt probleme din astea familiare, dar eu țin minte, mă, în copilăria mea, dar noi singur ne culcam, adică părinții se distrau, deci ei vorbeau, dacă era ora de culcare a copiilor, ei plecau în altă cameră, cumva gălăgia rămânea la același nivel de decibeli, adică nici cum, adică noi singuri aveam grijă cumva să se întâmple. Acum gata, copiii trebuie culcați, să-i legă, îi spui o poveste, nu, scufița roșie și cea albastră.
2: Pravda. Другие времена, соответственно, другие ритуалы, другие привычки. Ты знаешь, буквально недавно я видела у своей знакомой и даже прокомментировала ее публикацию, которую она выложила выложила стори, соответственно, они были на свадьбе, у них ребенок, ребенку почти 3 года, и девочки сделали кровать из стульев. Но, учитывая, что это был такой фэнси ресторан, да, то есть фэнси какое-то место, где проводили свадьбу, там стулья не были стулья, как и у нас было в детстве, вот эти деревянные, знаешь, которые скрипели, а стулья были такие мягкие, практически как кресло. Соответственно, они, соединив два кресла, два стула, получилась такая большая кроватка, мягкая, удобная. И девочку уложили в эту кроватку, и она себе спала, а взрослые продолжали дальше веселиться. И тут-то я и прокомментировала, говорю, стулья уже не те, потому что мы спали на деревянных стульях. Ты помнишь, мы вот так соединяли, по крайней мере, в моем детстве так было.
1: Дормя один печор лежал.
2: Да, и ты спал на вот это, на деревянном, не то чтобы тебе что-то стелили там под низ, какой-то плед или что-то. Нет, просто на деревянных стульях, которые скрипели. И было очень удобно, и нам все нравилось. И даже не было в мыслях сказать, что нам что-то не нравится. Мы были согласны спать и на этих деревянных стульях, дабы остаться немножко дольше на вечеринке взрослых, понимаешь?
1: Да,
2: а сейчас
1: да.
2: Дети, учитывая, что им даешь и мягкие стульчики, и планшетики, и телефончики, и мультики, и сладости, они говорят, я хочу домой. По крайней мере, старшая дочка у меня именно такой типаж. Ей ничего не нужно. Она хочет быть дома. Домоседка такая.
1: Я парка акума вот в очи. Мама зичи, а мне уа дормит.
3: Реклама.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
6: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. Тысячи и один инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка-центр на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
7: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая. Мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега-распродажу весны. Только в максимум.
8: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
9: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: на рекорде.
1: Да, активничайте вы в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Этим утром говорим мы про гостеприимство, про то, как правильно нужно себя вести в тот момент, когда идешь кому-то в гости или когда сам являешься чьим-то гостем. Давайте посмотрим, что вы написали. Пишет нам Александр: «Самое главное в любой ситуации, в любой локации, при любых обстоятельствах оставаться человеком и не доводить до греха, а то раз в год и палка стреляет». Да, есть правда в твоих словах, Александр, и я считаю, что, конечно, оставаться человеком нужно в любой ситуации, и от этого и идет правильное поведение, да, то есть если ты ведешь себя по-человечески, соответственно, накосячить ты уже не можешь.
2: Роман, exact același subiect despre care vorbești tu, mai sunt din aia care sunt în o specie

0: un laptop, da, o tabletă sau televizorul și ăla mic nu mai este în cameră, da, are ocupație. Mă, dacă când era mici, activitatea aia de bază, sunt aia mari, unde sunt aia mari, aia mici, tac și ascultă. Dar ci că eram interesat ce a făcut doamna Eufrosinea, da, unde a făcut, cine o, de obicei la masă se vorbește, se vorbește, după care cine a murit în sat, știi? Cam așa este.
1: Но, кстати, и вправду, интерес был лично у меня всегда. То есть я обижалась в тот момент, когда меня выгоняли, когда говорили, уйди в комнату.
0: Но, adică ești toate fecioară, îți дай seама, tu absorbeai totul ca un бурете de bucătărie.
1: Так оно и было. Ты знаешь, у меня ведь есть две старшие сестры, соответственно, они старше на меня на 7, ну, получается, нет, подожди, на 8 и на 6 лет. Конечно же, у них были секретики, у них были подружки, и я даже сейчас помню момент, когда они закрывались на кухне со своими подружками, я оставалась за дверью, и, знаешь, раньше были такие двери, ну, сейчас тоже у кого-то есть они, но такой дизайн, значит, там стекло наполовину двери, а наполовину двери уже деревянная доска. Соответственно, я сидела так тихо, чтобы они меня не видели за этим стеклом, я сидела вот там, где доска, и слушала каждое слово, как ты говоришь, впитывала абсолютно все. Я, если надо было, даже нагиналась аж в самый-самый низ, чтобы услышать получше, о чем они рассказывают. Мне было безумно интересно, потому что они, конечно же, всегда рассказывали про каких-то мальчиков, про каких-то подружек, про то, что у них там в школе произошло. И самое интересное, до сих пор эта шутка, так скажем, есть в нашей семье. У меня был блокнотик, в который я все записывала.
0: Но
1: то, что слышала, да-да. И даже, да, даже рассказывала маме. Да, было вот такое дело.
0: Ну да, то я рай un reportofon mobil, adică...
1: Видишь, я с детства была журналистом, понимаешь? Я все, что слышала, все записывала.
0: Юля, tu știi că atunci când noi am vrut să lansăm emisiunea Voi Caperi, primul care a ajuns la emisiune am fost eu, după care m-am gândit la colegă. De ce, mă, nu mi-ai spus din prima aceste istorioare când noi am vrut să, când am vrut să formăm acest matinal?
1: Nu, a все уже, ведь все, вот теперь ты узнаешь уже после всего.
0: Iată secrete după 4 ani, 4-5 ani. Доамне.
1: Смотри, я хочу зачитать последний комментарий из всех этих комментариев. Ваня нам пишет: «Кен мерген у специи требус фи ор, почему, дака весь чева, че нуц плача».
0: Asta se referă și la soacre.
1: Da,
0: deci când mergi în o specie la ginere sau la noră, așa, așa zic oamenii înțelepți, trebuie să fii orb și мут. Чистурт.
1: Ну, проблема в том, что просто, наверное, свекрови или родственники порой забывают, что они в гостях. Вот где проблема кроется, понимаешь? И в этот момент, когда ты забываешь, что ты в гостях, соответственно, позволяешь себе больше.
0: Да, prieteni, este ora 11 fix. Vă mulțumim pentru activitatea din această dimineață. Să aveți o zi minunată în continuare. Este ora 11. Julenca și Victor vă așteaptă mâine la ora 7 fix aici în studio, dar până atunci vă strigăm
1: ciao! Ciao.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipa Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipa Auto.md. Alege inteligent. Alege Cipa Auto.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. Тысячи и один инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка-центр на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
6: Goa Territory. Dă start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pe

0: Cool and Baby Hall.
1: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сват-Пулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Reduce la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat, rufe și Dyson. Gata jocul! Comandele acum pe starnet.md.
1: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
4: Грандиозная ярмарка ковров от Ковари Унген только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Каля Ещелор, 10Б. Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Скуддент мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Скуддент – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Территории.
1: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 килограмм с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в Максимум.
2: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
3: Caro MD. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro MD. Ты выбираешь, мы доставляем.
4: Промо.
5: Radio Record. În emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17 împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
4: Promo.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

пользователя. Success. Загрузка актуальной электронной музыки. Started. Проверка лайнапа. Done. Главное электронное шоу страны. Record Club. Let's begin. Прямо сейчас. DJ Jack Genius.

0: started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
1: Диджей Райский.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.